哦,我懂不起了,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,
那去提炼炼钱，那里呀，吃个最炼那样给路些就输的，吃个的赢那落个的赢别，是那么大话啦。空格是难说，路些的吃个最炼那天气，西巴卡吉卡卡过去顺便很简单一面来关心那罗那输赢。我那去先那样给路些的那些菜单先答应那忙出呢，全部是单。路些的他难给赢那拉不起来就下，路些明了呀，欣赏早啊死去下了，写在哪里赢呢？欣赏动不着位，早啊做着难谈，早啊做别。亚球东部杰若南坦，东部杰北亚球一个杰若南坦，一个杰北亚球罗马多若南坦，罗马多北亚球米多西若南坦，米多西北亚球这部米若南坦是的下。我那岁一年嘞，岁岁呢北尊坦，他能信呢岁岁即苦苦拉索巴点钱呢，岁岁呢米些吃瓦的绿竹苗亚去，热瓦一年嘞冷些，长满呀欣赏早瓦西北路些个就过最多漂亮呢，天天通江了呀，胸南看个罗马冷些哩。这部三部新闻，别这新闻对你为难，小英。